0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк. Я, листая старенький альбом, с комом в горле слез сдержать не мог. С фотографий школьные друзья озорно глядят из прошлых лет.

0: морковь, не картошка.
1: Аудио сторис.
2: Современное высшее образование сталкивается с инфляцией оценок, похожей на инфляцию цен. Анализ статистики Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики за 2018-2021 годы показал, что главная причина – перегрузка преподавателей. При большом числе курсов и проверяемых работ преподаватели склонны повышать оценки, чтобы облегчить себе работу. Так, увеличение числа студентов на одного повышает средний балл на 0,7 тысячных пункта, а при потоках до 500 человек разница достигает 2-3 баллов из 10. Опытные преподаватели оценивают точнее благодаря знанию группы и дисциплины, а курсы обязательного характера чаще подвергаются переоценке, в отличие от дополнительных. Завышение оценок снижает доверие к диплому и создает социальную несправедливость, давая лишнее преимущество некоторым студентам. Для решения проблемы предлагается сократить нагрузку на преподавателей, ограничить количество групп и часов, а также внедрить прозрачный контроль за оценками и единые стандарты проверки знаний.
1: Audio Stories.
3: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне:

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда... Я слышу, ростовчане, мне...

любимым распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метель?

Да не надо. Я прав, хоть плач, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

ожидание. Мне мало суток, и снится писем твоих пакет. Лишь самолеты от

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

оттуда не вылезла даже гавкнуть на меня. А все же, сколько лет я не был дома, а впрочем, не все ли уж равно. И подойдя к заваленке знакомой, я постучал тихонечко в окно. Шаги услышав и родное, кто

что же ты? Ну, будет. Ну, не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

Вот и в сборе вся наша семья. И после бани пресс новым шеллом я вспоминал про

0: Audio Stories.
1: Поль Арзенс родился в 1903 году в Париже. Закончив Национальную высшую школу изящных искусств, он стал известным художником и промышленным дизайнером. В 1938 году, во время топливного кризиса во Франции, Арзенс создал две концепции нового транспорта, который назвал «Кит» и «Электрическое яйцо». Последний выделялся легким аэродинамичным алюминиевым корпусом в форме яйца и электроприводом, что было актуально при дефиците бензина. Авто весило 350 килограммов, имело электродвигатель с 5 12-вольтовыми батареями и развивало скорость до 70 км в час с запасом хода в 100 км. Позже мотор заменили на одноцилиндровый Peugeot объемом 125 кубических сантиметров, что позволило увеличить скорость до 80 км в час. Электрическое яйцо оставалось для Арзенса личным транспортом почти 50 лет и сейчас выставлено в Музее искусства и ремесел в Париже.
0: Audio Stories.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло.
1: Радио «Шансон».

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.